0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рэй Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Реклама.
3: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53.
4: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
11: Слушай.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса – ВК-видео.

Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше нечем.

0: Олег, не паникуй. 1+1. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
1: Кстати, отпуск — это не преступление.
2: Не-не-не-не-не-не.

0: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: привет! Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в «Сильвер» по улице Советская, 165А/1. ГАК «Сильвер». Ваш новый уровень движения.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
13: Новое

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
9: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
10: Новый парк активного отдыха кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувыркомпарк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на пес.
11: Куда идем на выходной?
12: На день рождения, Добрострой.
13: Мама, папа, брат и я — экономная семья.
14: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
15: И на вкусняшки хватило.
16: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
17: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе. Прогулки в парке у дома. Уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
19: 20 66 66.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы «Пицца».
6: Слушай, новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: радио.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама. Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Улица Зеленый.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество.

0: Проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Празднуем День строителя в Березках. 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отеле «Березки». 7+.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Magnitogorsk.ru.
1: Белые медведи в Магнитогорске?
2: Белые медведи в Магнитогорске!
3: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Новые. Это мы.
6: Привет всем, это Сергей Лазарев.
7: С вами Тима Белорусских.
8: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
9: Это Звонкий.
10: С тобой Даня Нилетто.
11: Новые.
12: Всем привет, это Мэри Гу.
13: С вами Джонни.
14: Меня зовут Ёлка.
15: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
16: С вами Полина Гагарина.
17: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
18: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
8: Услышь весь район, новое

0: ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да? You're unbelievable.
2: С 10 по 30 августа каждый будний день. Счастье. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и

0: Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.

0: Талабазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
1: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки детские в ассортименте Encanto Kids Angel 40 Den в ассортименте 179 рублей. Колготки женские Glamour Edera 20 Den всего по 109 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК Континент и Герцена 6, ТРЦ Джасмок. Милый дом, все нужное в нем.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Нас нет!
1: Мы в отпуске.
0: Месяц! Месяц тишины!
1: Спасибо, что терпели.
2: Терпилы.
3: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
6: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
7: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
8: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
7: И на вкусняшки хватило.
9: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
15: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком парк.рф. И под глазами Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, 0+.

0: Всем привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы Пицца.
6: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче.
7: Новое на новом. Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио Изион Мьюзик продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама. Реклама. Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
0: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
5: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20 66 66.

0: Привет, это Мэри Гу.
1: С вами Джонни.
2: Меня зовут Ёлка.
3: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
4: С вами Полина Гагарина.
5: Всем привет от группы «Пицца».
6: Слушай.
7: Новое радио. Присоединяйся погромче. Нью-Йорк.

0: отдыхаешь.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20 66 66.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на

0: новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Архитектор.
4: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
2: Весь август и сейчас.

0: и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 12. Новое радио.
1: Здравствуйте всем! Из отпуска вернулся, значит, суперхиты, суперновинки готов ставить для тебя. Дмитрий Лапиков у микрофона. Сейчас буду вспоминать, что, как здесь все происходит. Тебе же отличного выходного!

Напомню, оригинал вышел в 2006 году. Ремейк же случился в 2022. Дима Билан и Максим записали новую версию, трогательную, по словам самого Димы. Ну и вот мы ее сейчас послушали. Дальше у нас небольшая пауза и продолжим с суперхитами и суперновинками. Но, вот смотрите, я не был здесь на рабочем месте 3 недели. Отдохнул, насладился, зарядился. А вы чем занимаетесь? Рассказывайте, показывайте, что у вас происходит, как проходит лето, а то, если что, осталось-то 3 недели, и все, сентябрь, поэтому нужно многое успеть. Что уже сделано, поделитесь в наших соцсетях.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
8: И на вкусняшки хватило.
10: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
13: 20-66-66.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Серебряной.
2: Кто они без своих родителей? Выживальте. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
10: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: новость, которая не очень подходит для утра, но все же. У кого есть проблемы со сном, значит, нашелся коктейль для сна, завирусилось в соцсетях видео. Рецепт следующий. Вишневый сок, магний, газированная вода и лед. И авторы утверждают, что напиток помогает засыпать. Врачи, правда, говорят, что в вишне действительно есть мелатонин, который может улучшить качество сна. Однако, вообще проблемы не решит. Это вот то же самое, что пить воду с сахаром или сок с сахаром. Так что не верьте всему, что видите в интернете.
1: Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас – большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе в парк-отеле «Березки». 7+.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони. И другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Белые медведи в Магнитогорске.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
10: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей.

0: рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган-центр «Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

0: Магнитогорске час дня. Новое радио.
1: Выходные продолжаются, для кого-то только начались. Неважно, чем ты занимаешься, где находишься, главное, делай громче. Новое радио спонсирует твой день суперхитами и суперновинками. У микрофона Дмитрий Лапиков.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Это Mad World от немецкого супердуэта Two Colors, который, кстати, этим летом отмечает 11-летие. Но не об этом сейчас хочется поговорить, а о том, какой сегодня день. Во-первых, 8 августа, во-вторых, оказывается, сегодня день кошек. Ну, по крайней мере, так написано на сайте по праздникам. В общем, ладно. Кошатники, ваш выход. Скидывайте, пожалуйста, в наши соцсети своих пушистых друзей, которые, как говорят, знаете, любят вот эти вот мемы «Не вы завели кошку, а кошка завела вас» и все прочее, прочее, прочее. Показывайте, скидывайте, рассказывайте свои истории. Все соцсети ты знаешь, новое радио. Мы продолжаем.

0: 5 до 8 вечера на новом радио. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: подожди.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтрау, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Новое радио.

0: Реклама. Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
6: Новое радио.

0: выходного шоу. Меня зовут Макс Астахов. И знаешь, сегодня особенный день. Он такой немножко даже волнительный, потому что это я не произносил уже, ну, по ощущениям, год, а по внутренним все 10 лет. Он вернулся! Он настоящий. Дмитрий Лапиков в эфире.
1: Привет. Я здесь, я думал, ты по привычке скажешь...
0: Вадим Данилин.
1: Да.
0: Или... Данила Михайлов.
1: Да. Но нет, я вернулся из отпуска, чтобы проводить в отпуск тебя.
0: Да. Получается, пост дал, пост принял. Ну, да. Кстати, у тебя хороший загар. Рассказывай. Вот тебя долго не было. Че, где был? Че нового узнал? Какие-то инсайды? Возможно, твоя жизнь изменилась на 180 градусов. Я же ничего не знаю.
1: Нет. Моя жизнь изменилась только в том плане, что я отдохнул и все. И хорошо проводил время. Ни о чем не думал, на звонки не отвечал, был без связи, загорал, купался в море и вкусно ел.
0: Блин, красота.
1: Я попробовал за эти 2 недели все фрукты, которые я не ел все лето. Все самое вкусное, свежее, сочное, и был очень доволен.
0: Ладно.
1: Я мог прям 3 дня есть один арбуз, например.
0: А-а-а.
1: И все, и мне было...
0: Арбуз ягода.
1: И мне было очень хорошо, да.
0: Вот ты так сказал, как будто ты в Калининграде был такой, я ел все фрукты, которых не ел до этого. Я такой, ну ты же там не во Вьетнам полетел, где у тебя там драгонфрут еще какие-то моменты.
1: Нет, это мы ели давно. Нет, я имею в виду сезонные, когда ты работаешь, смотришь, проходишь мимо и такой, да-да, сейчас обязательно возьму, но попозже. Некогда. Вот и все. Настал тот момент. Я отдохнул, я зарядился, и поэтому, видишь, как на 2 дня мы с тобой пересеклись, чтобы проводить отпуск тебя.
0: Да, залетайте к нам в трансляцию. Тут сразу видно, кто пришел из отпуска, кто нет, по вот этому солнечному калининградскому загару. Надеюсь, у вас как минимум есть загар дачника, да? Вот это тот загар, когда у тебя чисто по локоть, по футболку ты загорел, или загар таксиста, когда загорелся только одна рука. В любом случае, это выходного шоу, мы начинаем. Надеюсь, у тебя хорошее настроение. Если нет, то мы тебе его испортим. Шутка, подними.

0: новое.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай за.

0: Как приятно произносить слова Макс Астахов, Дмитрий Лапиков в здании. Выходное шоу. Посмотрел календарь, но я думаю, что и вас уже заспамили со всех сторон, потому что сегодня праздник невероятный и отмечается День кошек. Поэтому встречаемся в наших социальных сетях. Отправляйте свои киски мохнатые, ну, понимаете, о чем я, хвостатых своих питомцев и друзей. Вот именно сегодня, в этот день, никаких собак. Есть фильм замечательный, который мне очень нравится, «Кошки против собак». Сегодня мы решаем, что победили кошки. Поэтому тема сегодняшнего эфира — почему кошки круче собак. Вот да, нечестно, да, несправедливо, но сегодня праздник, а о другом мы говорить не можем. Никаких собак. Вот почему кошки могут быть круче собак? Дим, твой вариант, любой, абсолютно.
1: Ну, потому что кошки заводят людей себе. Они выбирают. Ну, ты видел их морды наглые? Поэтому давай ты, этот человек, принеси мне поесть. Вот так примерно всегда кошки. Но я не могу разделить эту любовь на 100%, потому что
0: я сегодня не можешь договориться.
1: А ты вот кто? Ты кошатник или собака?
0: Сегодня я кошатник.
1: А, понятно.
0: Я сегодня...
1: Ты флюгер, да?
0: Я за кошек сегодня все сделаю. Короче, как минимум, кошки круче собак, потому что кошками не надо гулять. Хотя умудряются и гуляют с кошками. Я иногда смотрю просто на то, что происходит в наших социальных сетях. Девочка вышла во двор погулять с кошечкой, и кошечка там трогала травку соседскую. Там у бабушки огород, это прям дом многоквартирный. Она подумала, что у нее перед домом свой собственный огород, стало там цветы и что-то такое. Кошка там ходила и нюхала, и вот что-то они ругались через окно, и бабульчика вот так вот с первого этажа как ливанула на кошку ведром воды. Страсти, да и только. Это вот по какому-то там телеканалу идет фильм «След». Вот, мне кажется, это такая же история. Многосерийно, бесконечно.
1: Твои знания меня поражают. Мне, знаешь, нравится, когда выгуливают кошек таких пухлых или пушистых. Ну, не знаю, в основном, мне кажется, они толстые. Такие кошаки. Вот он медленно идет. Вот этот поводок, который под мышками у него, под первыми лапами прицеплен. Он такой, да. Либо меня всегда, вот в детстве особенно, удивляли коты, которые гуляют сами по себе.
0: Это вообще те еще,
1: которые типа сходили по своим делам, вернулись домой, вернулись примерно к тому времени, которому там, ну, норм. Это как вообще?
0: Это жесть.
1: Как они это понимают? Как они разбираются? Меня это очень сильно всегда удивляло. Кошатники, да, скидывайте. Кстати, шутку про кисок. Я хотел пошутить сегодня, но вот пару часов назад, но оставил это тебе.
0: Один мозг на двоих.
1: Она прям просто лежала на поверхности, но я думаю, ладно.
0: Да нет, просто знаешь, у дураков и у гениев мысли обычно сходятся. Я считаю, что мы гении.
1: Конечно, какие мы.
0: Киски в студию!
1: Дураки. Он ушел раньше, я не успел включить трек. Дракула, Дженни, ремикс сейчас будет. Вы не забывайте про наши соцсети и с самолетиком, и ВК. В общем, заходите, пишите.

0: Всем привет, ребята! Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
1: Ему мы доверяем.
0: Да, Вадимка Данилин.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
3: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
4: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
12: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
11: И на вкусняшки хватило.
13: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
14: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
15: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
16: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком парк.рф. И под Лазаринцем Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, 0+.

0: Сегодня день кошек, я открываю наш чат, а там киски просто полетели, и лысые, и мохнатые. Скорее присылайте, у кого какие кошки, делитесь. Встречаемся в наших социальных сетях. Сейчас, как вы слышали, профитроли супер игра, где у тебя есть возможность выбрать в случае твоей победы абсолютно любой трек из нашей базы, и мы поставим его вне очереди. Короче, план капкан. Ты звонишь нам, мы тебе задаем различные вопросы, стараемся отгадать, кем же ты работаешь на самом деле. Если у нас с Димой это получается, мы говорим пока, а-ля Улю. Если же мы обламываемся, ты побеждаешь, выбираешь любой трек из нашей базы, мы включаем тебе. Звони по этому номеру. Диджей Димала Пиков.
1: 8-495-232-16-32. Набирайте прямо сейчас. Для тех, кто не записал его по каким-то причинам до сих пор и не добавил в контакты, 8-495-232-16-32. Как успехи за то время, пока меня не было?
0: 50-50. Мы как-то с Вадимом быстро отгадывали всю эту историю. Иногда жестко ложим. Жали, добавьте номер ВКонтакты, а не ВКонтакте. Он есть звонок, как я понимаю.
1: Звонок-то есть. Привет, как зовут тебя?
2: Оксана.
0: Оксан, что у тебя по кошкам? Есть дома?
2: Есть.
0: Ты уже прислала к нам в чат?
2: Нет.
0: Оксан, почему? А Оксан. А, ладно, все, хотел орать, почему халявим, а она за рулем. Отлично. Работа у тебя имеется?
2: Имеется.
0: Из какого ты города?
2: Владимир.
0: Итак. Оксана из Владимира, супер приз на барабане. У тебя есть 2 минуты, мы будем задавать тебе различные вопросы. Отвечай нам да или нет, понятно?
2: Понятно.
0: Поехали. Оксан, у тебя пятидневка?
2: Нет.
0: Нужно физически присутствовать на работе?
2: Да.
0: График смена длится 12 часов?
2: 12, вы сказали?
0: Да.
2: Ну, можно сказать, да.
0: Ты готовишь на работе?
2: Нет.
0: С едой связано?
2: Нет.
0: С заводом?
2: Нет.
0: Все, Дим, я закончился.
1: Бьюти-сфера?
2: Нет.
1: Медицина?
2: Нет.
1: Высшее образование нужно вообще?
2: Нет.
0: Ага, хорошо.
1: Это с торговлей связано или ты спрашивал уже?
0: Не спрашивал.
1: С торговлей связано?
2: Торговли. Ну, скорее всего, нет.
0: Хорошо. Твоя главная задача – это взаимодействовать с клиентами?
2: Да.
0: Ты им что-то продаешь?
1: Ну, вот видишь, нет.
2: Ну, услугу.
0: Ты продаешь им услугу. Ты улучшаешь с помощью этой услуги их жизнь? Ладно,
2: наверное,
0: хорошо.
2: Да.
0: Хорошо. Это востребованная услуга? Часто?
2: Часто.
0: Это для самих людей или для вот какой-то их техники?
2: Для самих людей. Mm-hmm. Ну, вы сейчас запутаетесь.
0: Со здоровьем связано?
1: Нет.
2: Со здоровьем? Нет.
0: С путешествиями?
2: Нет.
0: С передвижением?
2: Надо медленнее говорить, чтобы вы не успели, да? Нет.
0: С образованием?
2: Нет.
0: Оксана, чем медленнее тебе говоришь, тем меньше ты мне нравишься. Ты была на 10 из 10, а пока что там уже 7. Все. Последний вопрос, Дим.
1: Да у меня нет вопросов. Я не понимаю, кем она работает. Вообще не понимаю.
0: Ладно.
1: Либо я расслабился за время отпуска, да нет, либо я...
0: А мне кажется, она что-то сложное. Оксан, признайся нам, пожалуйста, кто ты там по профессии? Оксан.
1: Нет.
0: В туннель заехала, походу, Оксана.
1: Ну, возможно. Блин, но она еще, она еще здесь.
0: Слава богу, я уже думал, я мне жить с этим всю жизнь. Оксан, кем ты работаешь?
2: Я грумер.
0: Но грумер связан, между прочим, с красотой.
1: Ну, кстати, да.
2: Ну, если бы вы спросили с животными или там с людьми, может быть, вам бы это как-то помогло.
0: Оксан, ну ладно, с кошки или собаки?
2: Ну, кошки.
0: Хорошо, а какой...
2: Три.
0: Три? А ты замужем?
2: Три. Да.
0: А, значит, тебе повезло. А то я уже думал, типа, еще всего лишь 37 кошечек, и все, а-ля-улю, пока, муженек. Расскажи про своего... Что ты хотел бы послушать? Что здесь у нас в базе?
2: Ой, давайте Леди Гагу, может быть.
0: Хорошо.
1: Леди Гага будет.
2: Любую. песню.
0: Любую песню. Хорошо. Для Оксаны из, не помню, какого города.
1: Из Владимира.
0: От Леди
1: Оксаны
0: Гаги.
1: Из Владимира, но Леди Гагу я поищу, пока Макс...
0: Абракадабра, абракадабра.
1: Да, но пока нам музыкальное наказание, пока что? Я ищу Леди Гагу. Ну, сейчас узнаешь. Да.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
3: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Серебряной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Новое радио.
17: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: А, привет, сегодня... Сегодня я потерялся, хотел сказать. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, выходного шоу. Сегодня у нас, между прочим, день кошек. Почему-то у меня всегда хочется сказать, что международный день кошек. Насчет этого не знаю, но день кошек точно. И мы сегодня пытаемся узнать, а почему кошки лучше собак. Там кто-то кошку в нашем чате назвал Лев Артурович. Кстати, нормально. А, там даже написано «Сонный Лев Артурович». То есть в разных состояниях пребывает этот молодой человек. А почему у всех Лев Артурович? Или это один и тот же человек прислал? Все, я разобрался. Это один и тот же человек прислал очень много фотографий. Есть же люди, которые прям фанатеют кошек. Это же просто какая-то жесть. Это, конечно, да. Любовь, видимо, либо с первого взгляда, либо они уже понимают, что это как член семьи. Короче, я пока еще раз...
2: Судя по фоткам, Лев Артурович живет лучше нас всех вместе взятых. Потому что и там он отдыхает, и в горах, и здесь. И прекрасно. Мне нравится, прислали фотку двух котов. Вот какой из них ты?
1: Видимо, справа.
2: Такой недовольный.
1: Он просто говорит такой: «Узбагойся».
2: А вот правда, что все британцы недовольны?
1: Да как будто бы да. Но они все равно красивые чертовски. Вот я не понимаю лысых кошек. Я их не люблю, я их не осуждаю, я их просто не понимаю.
2: Как-то сейчас ловко.
1: Да. Я уже понял, что за своим языком надо смотреть, потому что сейчас нам понапишут разные. Ну и вот когда их же мыть надо, этих кошек, а кошки мыться, это же вообще очень такая сомнительная история. Короче, ключевой вопрос. Почему кошки круче собак именно сегодня? А вот Оксана пишет: кошки рулес, и это без вопросов.
2: Ксения скинула тебя в январе.
1: Да блин, он просто мне показывает каждую толстую фотку.
2: Ну это в январе, это было давно, неправда. Это очень смешно, толстый кот.
1: Луиза говорит, что, конечно, кошки круче, они душа. Не будут лицемерить и втираться в доверие, если им это не нужно. Они просто всем своим видом покажут, что вы, конечно, не очень. Вы обслуга, вы персонал.
2: Да.
1: Они просто всем своим видом покажут, что вы, конечно, не очень. Вы обслуга, вы персонал.
2: Да. Ну, слушай, а собаки как будто будут втираться.

0: она повернулась на парня, девчонка такая расстроенная была. А кошки по барабану. Я вообще не уверен, что кошки осознают, что у них есть хозяева. Вот это вот ключевое, да.
1: Ну
0: да.
1: Так они же заводят... Блин, я не могу вспомнить породу. Такие еще большие коты. У них уши, как у рыси. Да, очень. Я однажды сталкивался с таким котом. Он был дико агрессивный. Ну, в плане... Ты примерно такой. Ты, если его не трогаешь, он тебя тоже. Но если ты вдруг попытаешься с ним как-то повзаимодействовать, ну, в его взгляде все понятно. А так он может и приложиться еще, знаешь, нехило.
0: Я взял от этой жизни все. Меня кусали и собаки, и кошки. А вы пишите свои истории про котов. Let's go.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа. Весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
2: Белые медведи в Магнитогорске?
3: Белые медведи в Магнитогорске!
4: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
5: Билеты в продаже 0+.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Зацепила меня, зацепила меня.
9: Это
10: вот это.
11: На тебя, на тебя.

0: Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Полезное.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая
3: лига. Только на...
2: Реклама. Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Фригинас». Только в августе новый «Хавейл Фригинас» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Фригинас», Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
13: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор «Аутобанк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.
2: Слушай, но...

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.

0: архитектор.
1: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Новое. Это мы.
4: Привет всем, это Сергей Лазарев.
5: С вами Тима Белорусских.
6: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
7: Это Звонки.
8: С тобой Даня Нилетто.
9: Новое.
10: Всем привет, это Мэри Гу.
11: С вами Джонни.
12: Меня зовут Йока.
13: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
14: С вами Полина Гагарина.
15: Всем привет от группы Пицца.
16: Слушай.
17: Новое радио. Присоединяйся погромче.
18: newradio.ru.

прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: А, кстати, да, если вдруг вы не знали, выходное шоу все еще продолжается. Это Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Дим просто держал меня долгое время в заложниках и не давал подойти к микрофону. Тут что только не происходило. Он вспомнил все свои самбо-приемы, бросал мне через бедро, использовал прием через спину с коленой. Просто чуть ли не приковывал к батарее наручниками. Я ему говорю, да, я выйду, люди должны знать, что у нас шоу продолжается. Он не пускал.
1: Да, почти все так и было, но небольшие технические шоколадки. Вот и все.
0: Ну, такое бывает.
1: Бывает. А, возвращаясь к теме кошек, сегодня же день котов, да, и вот новость, значит. Кошка случайно, верим, что случайно, открыла кран в ванной и затопила соседей. Мосгорсуд обязал хозяина питомца выплатить 654 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба соседям.
0: Ролл. Из-за кошки?
1: А собака бы так не сделала.
0: Дима, это тема завтрашнего эфира. Сегодня мы славим кошек, потому что сегодня день кошек.
1: Да, да, просто вот так получилось.
0: А если это завуалированная новость из разряда, просто сказали кошка, а кошка это кличка собаки?
1: А, да, точно, кстати.
0: Это вот, вот эти вот сообщество, которое каждый раз хочет подставить бедную несчастную кошечку, да, вот злые собаки. Я вообще готовил определенный план на твое возвращение и забыл про него напрочь. Ты же с отпуска только вернулся, и мы должны были разыграть с тобой сценку из разряда. Дорогой, где ты был?
1: Бегал.
0: Странно, на футболку сухая совсем не пахнет.
1: А дальше я не помню, кстати.
0: Он говорит... Ты чё? Я бегал в другой футболке. И так вот бесконечно. Дорогой, где ты был?
1: Бегал.
0: Странно, но футболка сухая совсем не пахнет.
1: Я бегал в другой футболке.
0: Да, а потом мог бы быть другой вариант ответа, типа, ты кроссовки понюхай. И там много всего такого.
1: Я помню под этот звук старый видос, где Голум из «Властелина колец».
0: Да.
1: Это был последний раз, когда, в 2006-м, когда я это видел, слышал.
0: У меня есть, кстати, чем отбить твою новость. Вот ты сейчас рассказал там про кошку. Пожалуйста, крокодила, удава, лису, 10 собак и 13 птиц держала пенсионерка в 52-метровой квартире в Москве. После жалоб соседей суд обязал убрать животных, разрешив хозяйке оставить только двух собак. А если бы был крокодил, удав, лиса, 10 кошек, тогда все бы было нормально, никто бы даже не спорил.
1: Ну да, кстати, ни одной кошки очень странно, но наборчик... А как вообще она затащила в 52 квадратных метра крокодила?
0: Я не знаю.
1: Это же пятиэтажка обычная, скорее всего, да, у нее там какая-нибудь.
0: Ну, может, она, знаешь...
1: Ну, девятиэтажка, но все равно, типа...
0: У нас про известных там бабушек никаких новостей не проходит, что ли. Вот они могут себе позволить сам все, что на свете. А у меня, как знаешь, как будто бы рекламная интеграция, только что сообщение пришло от Наташи Сильной. А мы путешествуем и слушаем вас через радиохаб в машине. Вот именно эти слова она мне написала.
1: Ну, кстати, а как вот, если ты уехал за границу?
0: Ну, да, в Черногорию, например.
1: Например, да, да. Или ты вот на Бали улетишь, захочешь послушать, как я здесь один, без тебя.
0: Давай признаемся, вот ты был в Калининграде. 2 недели ты слушал, как я тут без тебя?
1: Когда у меня ловило, вот кстати.
0: Когда меня ловило волну, ведь я серфер.
1: Нет, например, вот я просто отдыхал на море. Там, в области, считай. Вот я выехал из самого города в область. Там не работало новое радио. Я бы с удовольствием бы его включил. Как раз выходные это были, или даже еще нет, было пятница, суббота. То есть и такой эфир послушать не ловило. Только радиохаб в таком случае.
0: Ну ладно, все, значит, пользуемся радиохабом, если куда-то сваливаем. Да и вообще в целом это удобная история. Наташа, большой привет. Дима, вот, возможно, испытывает тебе какие-то негативные эмоции, потому что он только что вернулся с отпуска, а ты в отпуска. А я позитивный максимально, потому что я тоже отправляюсь скоро.
1: Ты давай еще, тебе отработать надо будет как минимум завтрашний день. Да, Наташ, большой тебе привет. И вот тебе тречок новый от Тима Белорусских.
2: Новые на новом. Привет, друзья. На связи Тима Белорусских. Слушайте мой новый трек «Мысли» на новом радио.

0: Реклама. Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отеле «Березки». 7+.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой канцтоваров. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, «Милый дом». В сети магазинов «Милый дом» карандаши чернографитные или синие шариковые ручки от 4 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Куда идем на выходной? На день рождения «Добрострой». Мама, папа, брат и я – экономная семья.
7: Скидки на все до 10% в «Добрострое» с 7 по 9 августа.
6: И на вкусняшки хватило.
8: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
9: Услышь, новое.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Ну и, конечно же, выходное шоу без выходного шоу не существует. Забудьте все, что я сказал до этого. Выходное шоу не существует без новостей про самокаты. Во-первых, был такой вкид, что прокат самоката в Москве могут сделать круглогодичным. Бойтесь. Но это уже быстро обломалось, потому что следующая новость звучит следующим образом. Власти Москвы не планируют продлевать сезон проката электросамокатов на зиму. Но я бы радовался безумно. Хотя зимой это в два раза опаснее, потому что все очень сильно скользит. Я вот сегодня у меня был выбор 1500 на такси, чтобы доехать
2: или
1: до работы.
2: Или 1.5 часа на самокате.
1: Нет. Или там 5 минут до электрички, потом на электричке. Я выбрал 5 минут до электрички, проезжал площадь 3 вокзалов. И там работники разливали из машин жидкость, типа шампуня, геля, и воду. И я по воде проехал нормально, а по шампуню чуть не навернулся. Они площадь, видимо, чистили. И я такой, вау, какой я везучий молодой человек. Фартануло.
2: А если ты еще, знаешь, едешь по лужам, а там где-нибудь и яма в этих лужах, ой, как можно. Ну вот мне нравится эти видео в интернете смотреть.
1: У меня просто все это было. Я вот тестировщик самокатов, я ощущал все на себе. Единственное, типа никого не сбивал, никого не колесил, тут фу, пусть так это все и остается. Сам летал, мамма мия.
2: Но это очень опасно.
1: Факты.
2: У меня знакомый как-то сломал руку после. Ну, правда, там они повеселились, и он решил сэкономить денег на такси, поехал до дома.
1: Ну нет,
2: упал. Обалдеть. И все.
1: Ну вот у собаки боли, у кошечки боли, а у Максима через 3 дня боли.
2: Это хорошо. Макс, значит, подготовился к лету. Это вот как раз тот человек, который все-таки выполнил эту задачу.
1: Ну, не до конца, но я готовился к лету летом.
2: Сколько ты хотел? Что значит не до конца?
1: Ну, еще 5 килограмм надо убрать.
2: Еще 5? Mm-hmm. Куда
1: столько? Для рельефного пресса и обложки, фотографии с моей... На обложку.
2: Короче, чтобы
1: Health,
2: у него...
1: Короче, да.
2: О, Men's Health, ты замахнулся.
1: Я единственный журнал, который знаю, Men's Health и какой-нибудь молоток. Да можно еще все звезды?
2: Да ладно, просто... Магадан Сексимен какой-нибудь.
1: Нормально.
2: Журнал тебе нужно.
1: Да.
2: Такой тебе. И все, и нормально. Но ты скинул 14. Угу. Это очень-очень серьезно.
1: Да.
2: Жалко теперь все, теперь не пошутить про толстого серфера. Мне так понравился этот персонаж из вселенной Марвел. Я не знаю, DC, откуда он. Толстый серфер. Прекрасно звучало. То есть нам в соцсетях ждать фотки. Ну так вот ты там повернешься как надо.
1: Ну если будет удачный, то конечно. Если неудачный, то фотошоп мне в
2: руки. Ну ты там как-нибудь, да, ты так вставай просто, чтобы если
1: ракурс,
2: что
1: ракурс,
2: чтобы
1: да.
2: Вот эти вот 5 килограммов лишние было не видно. И все, и нормально. Но не мне тебя учить.
1: Да, я правильно понимаю, что ты именно поэтому ни одной фотографии из отпуска не выложил?
2: А мне вообще было лень абсолютно что-то выкладывать, я думаю. У меня был, видишь, детокс от всего, от соцсетей, от звонков, от новостей в том числе. И каждому рекомендую этим заниматься регулярно.
1: Прям полностью от всего? Да и не верю тебе, не может быть такого.
2: Ну рилсы тупые я смотрел. Это база.
1: Ну вот, я вот фотографии Димы ни одну не видел. Я видел только одну фотку, которую выкладывал Диман, и то там какая-то тачка была.
2: Да, там стояла просто японская тачка красная, и все.
1: Что Дима стал Макан-заменитель.
2: Что значит?
1: Он в армии и не может выкладывать фотографии.
2: Да. Я поэтому тоже решил, но я не собираюсь туда, куда Макан.
1: Так он скоро вернется, и ты можешь перестать выкладывать фотографии в ближайшее время уже.
2: Да я и так не выкладывал. Короче, ладно, мы продолжаем. Выходное шоу с перерывом небольшим продолжается тоже. Дальше. А сами все услышите.
1: Кошки круче собак.
2: Ладно.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
7: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Серебряной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
16: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
17: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
18: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
19: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Канал шоу Макса Стахова, Дмитрий Лапиков. Вот, кстати, когда закончится эфир, Дим поедет к своим друзьям на свадьбу. А сколько сейчас вообще стоит организовать свадьбу? Вот, ну, прикинуть, вот вообще, сколько стоит это в Москве?
1: Давайте мы посчитаем, я предлагаю следующее, значит, свадьба, если вы позвали Макса Астахова.
0: Ой, ну там, да.
1: Там, значит, семизначная сумма, естественно, а то и восьмизначная.
0: Отдельный фуршет.
1: Отдельный фуршет, да. Конечно же, сейчас у него ПП-стол, потому что он считает калории.
0: Но
1: хотя он купил себе опять сиську колы, и до этого Липтон был, а что-то он не считает. А, ну
0: она без сахара, там на все 1.5 литра сколько. Сколько там, 10 штук?
1: Чего, 10 ложек сахара?
0: Да.
1: Это без сахара.
0: Да нет, я серьезно спрашиваю, сколько сейчас стоит
1: свадьба? Я не знаю, я вот узнаю после,
0: не вести, а именно, ну
1: я понимаю.
0: Сколько потратили?
1: Но последняя свадьба в Москве, ну это было пару лет назад, я знаю, что она стоила 2.5, но послушав разговоры, уже как будто бы в регионе такие свадьбы, знаешь, с такую стоимость проводят.
0: Да я просто увидел новость, вот Дима Масленников, Клава Кока, они тайно сыграли свадьбу, там Филипп Киркоров
1: Киткатов.
0: И можно и так. Киркоров был у них ведущим, там вот церемонию вел. И появилась смета. Смета этой свадьбы. Не знаю от кого, но вот СМИ выяснили примерную смету.
1: Ну сколько?
0: Короче, около 5 миллионов рублей. Я
1: чего?
0: Такой, я тоже, я очень удивился.
1: Это что, на проезд Филиппу и все?
0: Наверное, больше все остальное по бартеру. Ну, короче, аренда усадьбы, где снимали сериал «Закрытая школа», плюс-минус 1 миллион рублей. Еда до 500 тысяч рублей. Образ невесты 500 тысяч. Фотограф 100к. Техническое оснащение, видеосъемка, аренда Волги кабриолета 1950 года. Декор и организация. Остальная часть бюджета. То есть им было лень считать. Но это получается на организацию 2 миллиона 900. Около 5 миллионов.
1: Подожди, а Фил сколько? Просто по бартеру пришел по-дружески провести свадьбу.
0: Ну, может, это какая-то закрытая информация, что не попала в смету.
1: Да, плюс 10 миллионов.
0: Не знаю, а может, он как гость? Как гость?
1: Ну да, мы же не видели, сколько он там вел. Может, он просто... Объявляем вас мужем и женой, вот это вот все.
0: Силой данной мне! Я
1: ну, как будто
0: эту
1: бы нет, ну...
0: жизнь тебе отдам.
1: 5 очень мало.
0: Да, согласен. Ну, типа, для обычного человека много.
1: Много, да.
0: А вот для звезд, да, как будто бы...
1: Причем две звезды тут, знаешь...
0: Две пламени. О, у меня сегодня ностальгический вечер, день, ночь. Короче, сегодня кошки против собак, день кошек. Кошки классные. Присылайте и весь день, и всю ночь своих любимых пушистиков, свои киски, своих кошечек. Вот все мы это очень ждем, все мы это любим. Завтра продолжим. Выходное шоу также будет с 12. Дим составит вам классную компанию. Его не обижать, он только вернулся. Вы опять хотите, чтобы он в отпуск ушел? Я думаю, что нет. Короче, люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже 0+.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканский

0: территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
2: Новое радио.

0: это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих. Телес на двоих.
0: Новое радио.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Уикенд продолжается, а значит, мы слушаем правильно суперхиты и суперновинки. В ближайшие 20 минут появится самый молодой артист, собравший Лужники. Жанна Фриске также будет. А Настя, Дима Билан, Бурито, Холи Молли. Ну а начнем час с Сергея Лазарева. Дмитрий Лапиков, это я, если что. Мы продолжаем.

0: видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
9: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
10: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, 0+.
11: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
12: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
11: И на вкусняшки хватило.
13: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли»,

0: Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да? You're unbelievable.
2: С 10 по 30 августа. Каждый будний день. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов.

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Серебряной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+. Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». We'll be right back.

0: радио.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать самим.

0: Настоящий летний суперхит — это Won't Forget You от Шаус. И я так смотрю, слушаю параллельно, листаю ленту новостей и нахожу, как вот кто действительно хочет в отпуск любыми способами. Две девушки в симпатичных платьях, на каблуках, идут по запретной зоне в Шереметьево за самолетом, который уже буксирует на взлет. Это самолет, на который они опоздали. С чемоданчиком прям. Как они попали туда, неизвестно, задержала их полиция, но вот случай, который произошел буквально, я так понимаю, сегодня. Хорошо, что я уже в отпуск сходил, и у меня настолько не течет фляга. Ладно, не в обиду девушкам. Все, продолжаем наслаждаться субботой, суперхитами и суперновинками.
1: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!»

0: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Новое радио.

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Россиянам нужно зарабатывать минимум 500 тысяч рублей в месяц, чтобы не завидовать чужой жизни. Это данные последних опросов, и причем зависть возникает в основном тогда, когда скроллишь ленту и видишь чьи-то чужие достижения. Такие дела. Дмитрий Лапиков у микрофона. Отличной тебе субботы.
2: Двор детский.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс по

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
4: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию MIDI, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
5: Акции действительны с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
6: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог, 53.
7: Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутобанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Куда идем на выходной? На день рождения Добрастрой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
10: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
9: И на вкусняшки хватило.
11: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
12: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе. Прогулки в парке у дома. Уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа. Весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отеле «Березки». 7+.

0: Это Тиесто и вокал Брина Грейс. Совместный хит под названием Beautiful Places. Прямо сейчас в эфире нового. Дальше еще больше классной музыки. А какой услышишь сам? Рассказывай, кстати, в наших соцсетях, как ты проводишь выходные. Все-таки до конца лета осталось 3 недели. Да, не так много, но можно успеть запланированное. Вот фоточку скинь, расскажи. Ну и, конечно, делай нас громче.
1: Здорово, ребяшки! Всем привет, ребята! Мы в отпуске. Данилка Вадимин в эфире. Оставляем его.
2: Как ты что-то неправильно сказал? А нет, правильно.
1: Так это для усмешнения.
3: Утреннее шоу 1+1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама. Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектации стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Новое радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга.

0: 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Итак, мой финальный час работы. Дмитрий Лапиков у микрофона. Потом я еду на свадьбу к другу. Ну а пока здесь с тобой. И суперхиты, и суперновинки уже приготовил. Так что просто делай громче и наслаждайся.

0: Бизнес.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
9: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И подлазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на пес.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
15: Новое радио.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Серебряной.
4: Кто они без своих родителей? Выживальте. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Джаггар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Borderline — это суперхит от Тувилу. И, кстати, рекомендую ознакомиться с ее другими треками. Очень классная певица. Ну а на этой ноте буду с тобой прощаться. Уже, ну не опаздываю, конечно, но впритык. Мне нужно мчать на свадьбу друга. У тебя тоже свои планы. Но главное, что нас объединяет, это новое радио. Дмитрий Лапиков был за старшего. Услышимся завтра в воскресенье и продолжим вместе уикенд. Обнимаю, целую. Пока.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Архитектор. Интерьер — это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор — красивый надолго.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ситна обновилась, но выгода...
0: Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау! Вторник, а значит, мой любимый спешл-проект «Что было раньше?». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, Драгуша, вообще как-то идеально все произносишь. Мне даже больно представить, что когда-то мне придется в следующий выпуск без тебя.
1: Ой, не прибедняйся.
2: Я тебе клянусь,
1: ой,
2: мне
1: да
2: очень
1: ладно,
2: больно.
1: Ой, да ладно, я тебя умоляю.
2: Очень больно. Давай говори тему эфира.
1: Сегодня мы поняли, что мы давно не прокатывались по годам, а мы хотели их повторять, а сейчас к тому же лето, почему бы и не повторить. Поэтому на повестке 1996 год, год моего рождения.
2: Именно он, прекрасный и замечательный, который подарил нам огромный количество крутых групп, крутой музыки, причем зачастую кажется, что да нет, да не может быть, что
1: не
2: это
1: может
2: 30
1: быть.
2: Лет назад. Да,
1: вот
2: не
1: я
2: не
1: хочу
2: может.
1: И сделать на этом акцент, что сегодня мы будем слушать треки, и я уверена, что они будут нас качать, а им на секундочку 30 лет, и это как очередное напоминание, что раньше музыку умели делать так, что она качала в моменте, спустя 5, 10 и 30 лет она качает до сих пор.
2: Ну, мне кажется, здесь не столько про музыку, что они умели делать, да, просто это культурный фон, и сделанное с любовью и с кайфом не может быть плохим. Аппаратура-то поменьше была.
1: Все, погнали.
2: А, да, напомним, что у нас есть мессенджер.
1: Вот уже там, вот. С вас огонечки.

0: наш главный архивариус, человек, который знает всю музыку мира, Ирина Кофман, радостно сообщает, что сегодня, я в шоке, 5-й юбилейный выпуск ЧБР по 96-му году. И я не поняла, а что за предвзятое отношение?
1: Мне кажется...
0: К 96-му году.
1: Мне предвзятое или наоборот возвышенное?
0: Ну, какое-то возвышенное. Но мы с тобой делали 96-й 100%
1: год назад. Мне кажется, о том, что это 5-й выпуск, знает только Ирина Кофман, и, скорее всего, она преувеличит, потому что это первый выпуск, сделанный с такой любовью, как сейчас.
0: Неправда, каждый выпуск был сделан с любовью.
1: Все, 100%
0: я просто думаю,
1: так. Ну,
0: откуда...
1: как говорят артисты про свои песни?
0: Да подожди, откуда 5 раз могло накопиться? Вот наш с тобой лично это 2-й. А где еще 3-то были?
1: Вот скажи мне,
0: ты не мог так часто делать,
1: не
0: только
1: мог.
0: 96-й год.
1: Не мог.
0: Какая-то что... путаница. Ну ладно, так или иначе, главное, что там отличный плейлист в любом случае.
1: Перемотали 100% вообще.
0: Я вот вообще постоянно слушаю песни, которые вышли миллиард лет назад, и я могу одну ту же песню, если она мне понравилась, целый день слушать. Поэтому повторение — мать учения.
1: История следующей песни известна всем и каждому, поэтому просто наслаждаемся вместе. Нет, вот сейчас наслаждаемся вместе.

0: И если их кавер на Иванова вселенная все-таки просто о себе заявил, но не стал прорывным, то с тучами Иванушки заявили о себе планете, я бы даже так сказал.
1: Как ты ловко. Да. Очень красиво.
0: Проект «Что было раньше» на
1: мне
0: новом
1: теперь,
0: радио.
1: Мы за эфиром пообсуждали, что да, с Элиной лучше не спорить, она, скорее всего, права полностью, я вообще не сомневаюсь ни на секунду, но мы думаем о том, что, возможно, она знает, что мы будем говорить дальше, какой дальше будет трек. Я чувствую, мне как-то хочется неожиданно что-то сделать, неожиданно не получится.
0: Если бы она знала, что мы будем говорить дальше, то шоу бы называлось «Что было дальше».
1: А это «Что было раньше».
0: Да, «Что было раньше», соответственно, да. И, как известно, мы не только суповым набором балуем вас, дорогие слушатели, но иногда заглядываем куда-то вот в параллельный мир музыкальный, откуда выуживаем, ну, некоторые композиции, которые нам, может быть, совсем ни о чем не говорят. Но вот, например, в Соединенных Штатах тогда очень долго лидировала песня группы «Bone Thugs and Harmony». Mm-hmm. Да, костлявые бандиты, понимаешь ли, гармоничные. И звучали они вот так, ребятушки. Ну, прям чуть-чуть послушаем, давайте, просто погрузившись в эпоху 96-го года.

0: очень нравится.
1: А вот такие открытия иногда тоже бывают у нас в проекте.
0: Это прям, понимаешь, это идеальный летний вечер. Тачка без крыши, классная компания, и вот так головой в такт.
1: Ну, собственно, и песня называется «Перекресток». Ну что, возвращаемся к более знакомым песням. Я заглянул в папочку своего любимого плейлиста шведского.
0: Естественно,
1: да. Вот, и тут у нас своего рода шведская семья, можно сказать. Не совсем так, конечно. А ты знаешь, что лидер группы был скинхедом изначально?
0: Осуждаю.
1: Осуждаешь. Но недолго он одумался. Дураком не успел стать.

0: Мы продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. И следующая песня, она как будто бы требует, ну, такого серьезного подхода, да, в презентации.
1: Ну, слушай, тут Никола пишет, ну, давайте, заставьте нас не выходить из автомобиля. Как думаешь, посмеет ли выйти?
0: Вот.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
11: Достаточно знать адрес надежного производителя.
12: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
13: Празднуем День строителя в «Березках». 8 августа весь день для вас. Большой семейный праздник. Полет на воздушном шаре по Банному. Концерт группы «Метео». Пляжная вечеринка под открытым небом. Световое шоу. Играют диджей Эрик Стар и Лиа Тори. Строим счастье вместе. Парк-отели «Березки». 7+.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20 66 66.
16: Слушай, новый.

0: радио. Radio.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем, я надеюсь, что вы все успели.
3: Мне нравится сообщение из Воронежа. Да, напомню, что это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Значит, из Воронежа текст. Я пошел, сел в машину, вышел из дома, сел в нее, чтобы не выходить. По красоте, да? Или вот еще невозможно выйти из машины. Мне бы выйти с работы до машины дойти. Это от Гришаковой.
2: Мне кажется, что ЧБР как раз-таки нужно обязательно слушать именно в машине. Потому что дома, если дома, да, это супер, но когда в машине, ты прям как будто погружаешься в ту самую атмосферу.
3: Как будто в той эпохе и передвигаешься, да. Сегодня это 1996 год, и куда же мы денемся без петербургских панков-то в сегодняшнем выпуске? Ну, никуда, по всей видимости.
2: Я не против.

0: Владимир вообще супер вечер проходит. Он с другом сидят под пенной с вяленой рыбкой слушают ЧБ.
1: Ты глянь, как чего, а? А у Ли, я смотрю, похожая история. Она с собачкой, с кусочком тортика находится на даче и пишет: спасибо за плейлист, слушаем всем СНТ.
0: А что мы вообще празднуем все? День дня?
1: День вторника?
0: Мне
1: летний
0: нравится.
1: Вечер, да идеально вообще. Продолжайте, ребятушки, прекрасно вообще. Слышала, сейчас скрипки играли круто, да?
0: Да, конечно.
1: Я вспомнил, что же недавно на концерте Вани Дмитриенко скрипачи подрались.
0: Да, причем он не знал этого. Мне казалось, что это спланированная акция.
1: Я
0: что...
1: тоже думал, что это спланированная акция.
0: Но я до сих... Мне просто интересно, чем закончилось. В чем драма-то?
1: Ну, я думаю, контрабасист должен был появиться. И, собственно,
0: но
1: там...
0: они так смачно прям. Ну, они
1: да?
0: прям, да. Не фейк, видно, что они прям как будто ждали этого момента, чтобы друг другу начистить лица.
1: То есть первая скрипка решил, что я первая скрипка. Ты куда так громко играл?
0: Не знаю.
1: Ваня Дмитриенко тогда еще и в помине не было. Сегодня мы слушаем, как звучит 2000.
0: Ага, доброе утро.
1: 1996 год. Ну и как всегда, помимо тех любимых треков, мы иногда еще заглядываем в аналы и достаем оттуда треки, которые, может быть,
0: тебе
1: с той поры многие не слышали.
0: В аналы.
1: А тебе бы только каламбурчик устроить. Аланис Моррис, это кто-нибудь помнит эту диву? Прекрасная девушка.
0: Мы с тобой, Элина Кофман, точно.
1: Да.
0: Друзья, ставьте, напишите, пожалуйста, плюсик или сердечко, если вы тоже знаете эту песню.
1: А ты знаешь, красивая история. Ее попыталась кинуть менеджер на много денег. И спустя много времени ей стало так стыдно, что она все бабки вернула и каяться начала. А Аланис говорит: ну, такой ты человечек.

0: Спасибо нашим эрудированным слушателям. Напомнили, что Аланис Моррисет сыграла в «Догме» Всевышнего. Помнишь? Фильм, ну, просто вообще культовейший, потрясающий, сняли Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. И там у них еще Крис Рок и огромное количество других крутых актеров снялись. Ты что, если ты его не видела, это просто вот прям турбо-фильм, как раз вот из той же эпохи.
1: Записываем.
0: Примерно.
1: Записываем.
0: Записываем и получаем удовольствие. Сейчас Мэтт Дэймон сыграл кого там? Зеуса, Одиссея.
1: Да, я еще не смотрела, но я очень хочу сходить.
0: Да, но вот тогда он играл, соответственно, других персонажей мифических. Они были Лаки и... Забыл. Ну, в общем, они были хулиганы, ангелы такие злые.
1: Ангелы-хулиганы.
0: Да, да, да, да, да. Именно такие падшие. Мы продолжаем слушать, как звучит 1996 год.
1: На очереди у нас девчонки. Мощные, красивые. Я в прошлый раз говорила, что больше всего в Spice Girls мне нравится муж Виктории Бекхэм. Но я не могу это еще раз повторить. Но если надо, девочки...
0: А кто? Вот так вот тебе Мел Би, наверное, нравилось больше всех? Или
1: муж Виктории Бекхэм.
0: Муж Виктории
1: да,
0: Бекхэм.
1: Да, вот его хочется на карту желаний повесить и думать, что нужно сказать, как нужно манифестировать. Короче, что-то вот нужно такое сделать, чтобы притянуть в жизнь тоже своего личного.
0: А давай в радиоведущего поиграю.
1: Ну?
0: Она Би же называется композиция.
1: Да. Но!

0: тут пишут, что ни разу не звучала песня группы «Восток Миражи». А я думаю, что, во-первых, она у нас, знаешь, когда звучала? Она у нас звучала в плейлисте, посвященном шведам. Что же, мучиться, что ли, слушать вот этот вот SFB с отечественного розлива? Нет, конечно.
1: Мучиться, как тебе не стыдно.
0: Или, может быть, Аланис Моррисет звучала, вы хотите сказать? Или, может быть, вон, Бон Так и Хармони у нас звучала?
2: Я не помню, чтобы, кстати, Киш тоже звучали, как будто мы их не ставили. Но я могу, я же не Элина Коффман, я могу забыть.
0: А кто еще прозвучит? Ого-гошечки, потому что мы только-только разгоняем. Сейчас короткий перерыв.
2: Да, скоро продолжим.
0: И продолжение. Новое радио и вильмон.

0: Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
5: Мы продолжаем, практически час уже пролетел. Как? Я вообще не понимаю, что 40 минут мы уже послушали, а впереди столько треков. И есть ощущение, что опять половина не влезет, но шестой раз 96-й год мы точно делать не будем.
6: Да будем, конечно.
5: Да это перебор.
6: И, наверное, и в седьмой сделаем. Но мало ли когда и как долго все будет это дело существовать. И сейчас наслаждаемся в моменте. Итак, 1996 год. Много музыки крутой нам подарил, а еще... Но чуть позже, чем в 96-м, подарил нам крутую цитату, которая является культурным кодом. Может быть, не очень культурным, но кодом. Итак, я сейчас говорю: Салтыкова клевая, и все мужики продолжили фразу у себя в голове. Вот, но мы будем слушать песню.
5: Салтыкова клевая.
6: Да, Салтыкова клевая.
5: Квартирка у нее клевая, и она клевая.
6: И в джакузи видно ее. 1996 год, вашему вниманию.
5: Если честно, это песня, которую мне неловко говорить, но я очень ее люблю.
6: Да,
5: она

0: рука не поднялась притормозить композицию.
1: Неожиданно, что именно эту бывает. Композицию да. ты не можешь да. прервать.
0: Ну а что, она впервые в жизни играет на новом радио?
1: Нет! Не впервые. Ну, она играла в 96-м году. Потому что я рассказывала, что у меня была книга для настоящей девочки от Ирины Салтыковой.
0: Тогда играли «Серые глаза».
1: Нет.
0: Да.
1: Нет.
0: В эту... Эта песня в базе оказалась буквально 5 минут назад.
1: Да? Ну тогда ладно.
0: Да, «Серые глаза» играли, а тут «Голубые глазки». Почувствуйте разницу.
1: Ну, нужно вот еще бы про карие глазки, про зеленые глазки. Вот чтобы для каждого можно было...
0: Это тема выпуска на будущее.
1: Ага.
0: Стиви Вандера поставим обязательно.
1: Тебе не стыдно?
0: Нет.
1: Тебе не стыдно?
0: Но Стиви Вандер сам пошутить гораздо вообще.
1: И Рэй Чарльза.
0: И Рэй Чарльза.
1: Очень хорошо.
0: Продолжаем проект. Тут нам написали, что в 96-м году, Елена пишет, Майкл Джексон про странника
1: да,
0: в Москве
1: да.
0: Очаровательная песня, вообще никаких вопросов. Может быть, мы и до нее доберемся, но сейчас у нас женская минутка. Причем такая продолжительная. Да, Лика Стар звучала 100 раз, потому что я ее обожаю. И сейчас она прозвучит 101-й, наверное, а предысторию все равно я расскажу. Итак, клип «Одинокая луна». Вот представь себе, 96-й год. Вот представь себе 96-й год. Черно-белый
1: да,
0: клип.
1: Я ничего не вижу, да, у меня все черно-белое.
0: Лимузин, все так. За рулем Федор Бондарчук, рядышком Сергей Паук-Троицкий. Например, из «Коррозии металла». Представь, уже дуэт неплохой, да? В «Сутенерах» там, значит, Иван Салмаксов, клубный деятель той эпохи, Маша Цыгаль, модельер, играет, соответственно, девушку легкого поведения.
1: Угу.
0: Там же Гоша Куценко с бильярдным кием и с козой, такой же лысый, как и всегда. Кто там еще у нас?
1: Ничего
0: Игорь Григорьев.
1: Не слышу, только очень много денег.
0: Да, да.

0: Извивался я сейчас в наслаждении. А еще, знаешь, как извивался? Как Лика Стар на заднем сиденье лимузина, связанная веревками.
1: Ты уверен, что именно это ты вот, ну, хотел бы, чтобы все представляли, как ты извиваешься, как
0: да.
1: Лика Стар связанная веревками?
2: Реклама. Реклама. От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинос. Только в августе новый Хавейл Фригинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган Юнес уже в наличии в Чанган Центр Регинос Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинос Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинос Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Новое

0: радио.
1: Новыми, когда нового еще не было.
0: Что было раньше?
2: Бау! Как сразу жизнерадостно захотелось и спину выпрямить, и некоторые танцы поизображать. Я как радиоведущий себя веду. Ребята, все, чил-чил. Мы продолжаем проект «Что было раньше?». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового еще не было. 96-й год на повестке.
3: Угу. Именно так. Ну и сейчас давай немножечко рэпчика, потому что не все нас слышат. И поэтому можно порционно раздавать.
2: Ой, ну не стыдно тебе.
3: Да я шучу, я шучу.
2: Ну,
3: я
2: ладно,
3: просто,
2: я
3: просто
2: осуждаю.
3: Надеюсь, что сейчас на эту композицию наши слушатели отреагируют чуть-чуть живее, чем когда я в первый раз ее ставил давным-давно.
2: Мне обидно, на самом деле, потому что из-за того, что ремиксы зафорсились, все такие, все, я жарю за тупака, я жарю за рэп, мне нравятся вот эти ремиксы. Нет, если вы цените и уважаете настоящий хип-хоп, то этот трек — это классика. Поэтому, друзья, нельзя не любить эту композицию. Я очень надеюсь на рэперов,

0: меня поставила реакцию. В основном девчонки, девочки.
1: Да, ну, девчоночки, респект. Ну, а сейчас ждем все огоньки мира от Ирины Кофман, потому что отечественный Ace of Base на новом радио в проекте «Что было раньше». Блин, я думал, я с другого момента ее ставлю, а я с самого начала. Как же?

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау!
2: Вот это да.
1: Я сломалась по дороге. Ребят, подождите, у меня...
2: Ты от миражей отходишь?
1: Да. Раз, два, нормально, работаем. Мы продолжаем, мы слушаем проект «Что было раньше», треки, которые... Сегодня у нас тема 96-й год.
2: 1990, все так. И, ну, без этого музыкального отрывка, мне кажется... Нельзя тоже эпоху полноценно представить.
1: Ну да, автор этой композиции говорит, что он самый первый рэпер на Руси, что он делал это до того, как это было мейнстримом, и всегда в пример приводит эту композицию. Ведь там есть речитатив, а значит рэп, а значит он тот еще гэнгста.
2: Ну, с другой стороны, можно говорить вообще все, что угодно, если у тебя большая аудитория, найдутся те, кто поверит, да и вообще плевать и... Срать и мазать, как говорится.
1: Да, в целом ему вообще...
2: Да. Он вообще красавчик
1: он
2: просто.
1: Вообще что хочет.
2: Вот представь себе, 30 лет, а он по-прежнему...
1: Да он еще...
2: Да вообще...

0: Да, продолжение проекта «Что было раньше?». Если вам кажется, что круче быть не может, то...
1: Мы только начали. Вот смотри, в прошлом часе некоторые прекрасные наши любимые, самые лучшие, замечательные слушатели обращали внимание, что есть группа, которую обязательно надо сегодня послушать. И, ну, мы не сопротивляемся. Это раз. Трек этот никогда не звучал. Вообще ни разу.
0: Ну нет, он звучал. Я как-то поздравлял коллегу, при тебе нет.
1: Почему ты меня не поздравлял?
0: Потому что мы тогда постеснялись ассоциировать тебя с этой
1: песней. Да, справедливо,
0: песней,
1: справедливо. Да. Но все-таки у кого-то впереди день рождения, у кого-то уже был, кому-то уже...
0: Ну и в конце-то концов, коль уж выпуск посвящен 1996 году, а это было ровно 30 лет назад, поэтому, ребятушки, мы сейчас ожидаем, что будет огнепад в нашем мессенджере, в ином случае, но это как-то не по-братски.
1: Ну да, ради чего мы сейчас вот это рискуем, работой, там вот это все.
0: Карьерами, да, красивого вечера.

0: Вот так вот продолжаем проект, что было раньше. Ну а что, вот 30-летие композиции, да? Как она могла не прозвучать сегодня? 30 лет песни.
1: А, вообще спокойно сегодня... могла не прозвучать сегодня.
0: Потому что все треки, которые мы сегодня слушаем, им всем по 30 лет.
1: Да, да.
0: Офигеть.
1: И мне кажется, почему никто не пишет вот эту вот тираду? Как удивительно. Я вначале для чего сказала? Музыка вне времени. Хоть бы кто подхватил и вот переформулировал вот эту вот муть, музыку.
0: А мы уже избаловали, потому что мы на одной волне со всеми нашими слушателями. И, соответственно, это уже как-то, ну, по умолчанию понятно.
1: Слушай, пора этот, Алину Кофман забанить. Ты посмотри, что делает. Если нужен будет медляк, то есть отличный вариант. Удивительно, но факт, ни в одном прошедших выпусков по 96-му году не было этой песни. Тони Брэкстон, Unbreak My Heart. Я ее принесла, чтобы Элина Кофман вот так написала, и теперь будет ощущение, что это она подсказала.
0: Знаешь, Элина Кофман — это человек, которого я обожаю всем сердцем, но как человек, которого я обожаю всем сердцем, она поймет меня. Элечка, не душни, пожалуйста.
1: У меня есть пробы, что я принесла ее. Ну, просто мы вот немножечко на таких движениях, типа, пробах нет.

Продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. Появилось желание поставить песню группы «Сплин» «Любовь идет по проводам», но цензуру не прошли. Да. Однако же мы от рокового направления, тем не менее, не отказываемся. Вот, например, у Глеба Рудольфовича Самойлова 4 августа день рождения. Соответственно, кто мы такие, чтобы не поздравить замечательного музыканта с 56-летием? Глеб Рудольфович, наше почтение.

0: Я хочу пощадить нашу дорогую Вичку.
1: Спасибо. Можно, пожалуйста, всю драму остановить?
0: Да, можно.
1: Хочется качнуть,
0: можно.
1: Качали в другую сторону.
0: Ну, мы же в 96-й год погрузились. И у Агаты есть и веселые песни. Но вот в 96-м два корабля, пожалуйста, нашему вниманию. А еще в 96-м году Татьяна Буланова.
1: Вот. Другое дело. Это я называю принцип качелей. Понимаете? Солнышко.
0: Когда
1: вот
0: в замесе Филипп Киркоров, Сектор Газа, Продиджи, Агата Кристи, Татьяна Буланова. Господи, храни новое радио. We'll be right back.

0: Тут человек в туалет отпрашивается. Мой хороший, беги. Небольшой перерыв и продолжим. ЧБР на новом радио.
1: Реклама. Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
7: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, на плюс.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
11: Новое.

0: Новое радио. И опять до рассвета.
1: Радио.ру. Новым, когда нового еще не было.
2: Что было раньше?
3: Че, чихнуть убежала?
4: Да, но не получилось. Сама испугалась. Все, мы продолжаем, ребята. У нас проект «Что было раньше». Сегодня слушаем 96-й год. Я ни разу не говорила заготовку про то, когда слушать повторы. Это странно.
3: И где слушать не говорила
4: повторы? Да, ни разу. Ни разу не сказала.
3: Да и пофигу, вообще не говори.
4: Кто бы на самом деле мне за это прописал.
3: Никому не говори.
4: Ну и не буду. Что мы дальше-то слушать будем?
3: Мы слушаем твою.
4: Это не моя теперь, это Илинки Кофман.
3: Ага.
4: Ребят, это прекрасный повод для того, чтобы вы признались в любви тому человеку, которому вы почему-то еще не признались в любви. Потом вы расстанетесь, потому что разобьется мне сердце. Шутка, не будет такого, потому что unbreak, как говорится, my heart.

0: Ну, мощно, мощно, мощно. Проект, это что потрясающе. Было раньше на новом радио, все так.
1: Это очень хорошо. Чуть-чуть обидно, конечно, что Элина своим фальшстартом испортила тайну, чарующую вот эту таинственность.
0: А с Элиной нельзя смотреть фильмы.
1: Я тоже так думаю,
0: она,
1: кстати.
0: Она спойлерит, я уверен, сразу.
1: Мне кажется, она... Да, я не смогу лучше придумать.
0: А вот это вот вы ожидали?

0: Джамбо.
1: Мне нравится, кто-то в очереди стоит на заправку, слушает и, в принципе, не обламывается. Кто-то просто едет и уже мимо дома проехал давным-давно, а все равно продолжает путешествовать, потому что... Что останавливается?
2: А что вы, кстати, вечер, да. Я хотела, чтобы каждый вторник во время ЧБР кто-нибудь кружочки покидал. Только друзья твои тебе присылают. Ну-ка в чат давайте, пришлите мне, что вы слушаете нас. Хочу знать, что вы существуете.
1: Моим друзьям привет в Тольятти. Кстати, в Тольятти, в 6-й гимназии, там же, где и я, когда-то училась певица Линда.
2: Как ловко. Это да. Не совпадение.
1: Это не совпадение.
2: Это магия радио.
1: Это магия радио, да. Она, правда, когда к нам приходила, я ей рассказывал эту историю, говорит, я не училась там.
2: Меня
1: я
2: там говорю, не
1: да ладно, в Тольятти-то жила.

0: А ты знаешь, что говорил Филипп Киркоров?
1: Что?
0: В одном из интервью он сказал, что лучше Линды у Макса Фадеева проекта не было.
1: Ну, не соглашусь.
0: Ну, по версии Филиппа Киркорова, вот такая вот история, а по твоей?
1: Все проекты Макса Фадеева прекрасны.
0: И лучше Линды. Ну, пусть так.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, друзья, а мы как-то очень внезапно к финалу
0: потихонечку приближаемся, но еще успеем несколько песен послушать. Одна из них из «Нежданчиков», это 96-й год, это твоя территория.
1: Моя, абсолютно.
0: Отечественный хип-хоп.
1: Потому что я была рождена в 96-м году,
0: именно
1: и
0: так.
1: Я люблю рэп.
0: Да, а я тогда слушал группу Bad Balance, потому что это было модно. Но я не знаю, насколько сейчас свежи воспоминания людей, которые тогда тоже слушали эту группу и сейчас слушают новое радио.
1: Я думаю, такая же, как и ты, хайпующая плесень сейчас в комментариях отпишется.
0: Если отпишется, то я буду, ну, понимать, что все не зря. Михей, красавец.

0: Да, тут и текст потрясающий. Мне очень нравится. Продолжаем проект, что было раньше. Эвичка, дорогуша, наконец-то с твоей территории не сходим.
1: Да,
0: не
1: это
0: сходим.
1: Я каждый раз, когда мы ставим этот трек, и как и про многие треки, говорю, что это один из моих любимых треков, но эта композиция в моем постоянном плейлисте. Мне кажется, сколько еще 30 лет пройдет, она будет абсолютно так же качать. И я хочу, кстати, купить пластинку, когда в мае мы были в Грузии. Последнюю в виниловом модном магазине у меня сперли с подноса, стоило копейки.
0: 1996 год. Фьюджис.

0: Кстати, с дорожки хип-хопа особо не сворачиваем. Вот нам сообщение из США пришло. Девушка спрашивает, а говорят, что в России хип-хоп классный. 14 лет уже здесь не живу. А, ребятушки, а мы не слушаем современный хип-хоп сейчас.
1: Да, у нас сегодня случае. Треки, нас... которые были выпущены до 2015 года, а конкретно сегодня треки, которые...
0: 1996 год, все рождения так. Нашей дорогуши. А, пишут, что из ТДК в 96-м выпустили нетленку про пролетевшее лето.
1: Но
0: мы ее послушаем, наверное, в конце августа.
1: Да, пока рано.
0: Пока рано. А вот эта песня тоже, как и все предыдущие, вышла в 96-м, и как будто бы для финала лучше не придумать.
1: Да, очень красивый трек, очень меланхоличный, как раз закатное солнце. Я вас целую в обе щеки, всех тех, кто не делал себя, как мышь, целую в нос. В очередной раз говорю вам спасибо, что слушаете. Надеюсь, вы получили удовольствие.
0: Повтор в субботу в это же время.
1: С 6 до 8.

0: «Что было раньше» на Новом Радио. Прогноз погоды на Новом Радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: От 0,01% на 7 лет – это не миф. Это новый Хавейл Фригинас. Только в августе новый Хавейл Фригинас на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Фригинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца августа 2026 года. Кредитор Аутебанк. Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн» – надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Услышь весь район. Новое – это вот

0: Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Кстати, отпуск – это не преступление.
1: Пока.
2: Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио. Реклама.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес — Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
13: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.
17: Услышь весь радио.
18: Новое

0: одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: by DJ M. Hustler на новом радио. Выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Припати. Бай диджей

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Новое радио. Новое радио.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Новое радио.
2: Суперхиты.

0: Кстати, отпуск – это не преступление.
1: Пока.
2: Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

0: Новое на новом. Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: которого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.